8 лет открыл сам женский свет со слезу сирии. Пой я рекламе, со стохни в улице.